0: товарищ Хендрикус Йозефус Францискус Марис Невлет. Длинное имя у вас, товарищ. Прям как у нас в России.
1: Товарищ Ленин, просто зовите меня Марин.
0: У вас легендарный опыт. На боях с арене индийско-голландской войны вы проявили себя героем.
1: Товарищ Ленин, я помню время, проведенное в Азии. Это было сложно и опасно. Но я уважаю народ Азии. У них есть стремление сбросить оковы угнетения и мужество к борьбе.
0: Коминтерн в очередной раз направляет вас в Азию. Но на этот раз не в Индию, а в Китай.
1: Товарищ Ленин, и какова моя цель?
0: В Китае есть свои марксисты. И они готовы к более масштабным действиям. Коминтерн направляет вас для помощи им в организации собственной партии. Мы также отправляем с вами секретаря дальневосточного секретариата товарища Никольского. Это будет новый мир, и вы расширите его горизонт.
2: Сяньи Чамин, Хэлан Гунгшан, Джуи, Хуодон, Фэнзэ Малин, Юэмин, Хэндэли Кусэ, Сэнэ Фулитэ.
3: 乘坐意大利拉尔特利斯诺公司的阿奎利亚海伦提枪抵达上海，这是荷兰的领事馆送来的公函。国际党提枪抵达上海，你们要加强防范。上海很有魅力的，包括流浪汉、英国强盗、日本老人、美国记者。
4: 都喜欢到上海，享受人生。是啊，所以犯罪者一定要保证安全。这个马林不简单，荷兰政府很头疼，希望我的头部会痛。90载山河幻彩。
5: 长征精神薪火相传，
4: 昔日以信仰冲破绝境，今日以实干勇攀高峰，昔日以生命守护希望，今日以坚守铸就梦想，昔日。 以热血勇担使命，快走！今日以责任守护安康。长征从不是尘封的过往，而是永续的力量。长征永不止步，新时代长征永远在路上。

0: 边慢点啊。
1: 你们是学生，所以啊，给你们准备了一间学生宿舍。不过呢，是女生宿舍。
2: 女生宿舍呀？
1: 对，
2: 这辈子还没住过女生宿舍呢。
0: 能有什么区别？和男生宿舍一样。
1: 来，
0: 你们住这屋吧。
3: 好，
1: 放暑假，女学生啊，提前把东西都收拾好了。
0: 箱子放这儿吧。
1: 哦，放这儿吧。
2: 好，
0: 有什么需要跟我说。
4: 王老师，您看看这是什么？
5: 这是什么呀？这是俺们山东的大煎饼，
6: 还有大葱。
7: 这什么做的呀？
6: 五谷杂粮，什么都有。
4: 我们山东啊，用什么都能做成大煎饼。
5: 对。哎，
8: 你们这聊什么呢？
5: 哦，文静，
8: 吃上了。
9: 你好，
5: 辛苦了。
8: 不辛苦。
4: 来，
8: 哦，
5: 这位啊，是北京的刘仁静。
8: 啊，您好，
6: 山东邓文明。
8: 哎，您好，
10: 山东王金美。
8: 您好，
11: 湖南何书恒。
8: 您好。
12: 洋人非常重视国际党到达上海的事情，你们眼睛要亮啊，耳朵要灵光。
11: 大哥，什么是国际党啊？
12: 要为老公搞事情，从欧罗巴搞到上海来了。这些天你们辛苦一点啊！遇见可疑的洋人，赶快报告。
13: Is that Miami Cruise？ 嗯。
14: Товарищ Никольский, а что в Шанхае так мало иностранцев? Почему на нас все так смотрят?
15: Может быть, потому что в наших глазах есть что-то необычное.
14: А что в наших глазах может быть необычно?
15: Справедливость.
14: Прятаться не имеет смысла, и в этом нет необходимости. Мы должны вести себя естественно.
15: Конечно, ведь у нас надежный документ.
14: Товарищ Никольский, я первый проявлю инициативу и пойду в голландское консульство.
1: 根宝，
16: 哎，
1: 开水烧得够吧？
16: 烧了三壶。
1: 啊，哎，来了。
17: 郭导，怎么样？你先弄吧。
1: 坐，
17: 还行，没问题。
1: 辛苦。润之，来，
17: 辛苦了。
1: 辛苦呀，老猫。
17: 哎呀，辛苦。
1: 恩明。哎呀！
5: 红包，哎呀！
18: 十三位代表都已经到齐了，就等国际的通知了。
19: У вас хватило смелости самому пойти в консульство Голландии?
14: Если они хотят найти, пусть найдут.
19: О чем вы говорили с консулом?
14: Я сказал, что я поролся им прошлым, а теперь я счастливый журналист.
19: Он вам поверил?
14: Я уверен в этом.
19: Похоже, что путь к революции на Дальнем Востоке будет очень долгим.
14: Люди, с которыми будем сегодня встречаться, будут решать судьбу будущего.
3: I'm chairman of this meeting, 郭涛。
6: 同志你好。
5: 你好。
6: Comrade，
5: 你好。
6: Nice to meet you。
3: 李社长。
5: 邓文明。
18: 王金梅。
17: 下面，我宣布，中国共产党第一次全国。

0: 荷兰领事馆发来通报，马林已经主动前去报备，接受训诫，并保证不会在上海进行国企的举动。
1: 他倒是蛮聪明啊，这倒其中厉害啊。
0: 虽然如此，我们还是要有所戒备。国际公运发展很快，马林绝不会仅仅是一个记者。
1: 不会放松，反而我们捏得更紧。包括您部署过的，也要盯防中国的国际党啊。
2: 王。
1: 盯住马林，也要注意中国人里面的国际分子。
3: 有说有说。
4: 陈独秀和李大钊二位先生虽然没有来到现场，但他们是中国共产党的重要领袖。我提议各位以掌声向二位致敬。那么接下来还请各位代表继续汇报当地的党团组织成立的经过，以及成立之后都开展了什么样的工作。
5: Шанхай действительно процветающий город, не так ли?
6: Париж Востока, это действительно так.
5: Нам точно не нужно участвовать в заседании.
6: Товарищ Никольский, я уверен, что за нами в конце сессии следят.Нам надо переехать и затаиться. И это будет верно.
5: Это опыт, который вы получили в Восточной Индии?
6: Там было намного опаснее. У цепных псов империализма острый нюх.
5: Но нам же нужно оказать китайским товарищам еще большую помощь.
6: Товарищ Никольский, есть человек, который будет докладывать мне лично, ежедневно о проделанной работе. Вот когда они начнут обсуждать результаты, тогда мы и примем участие в заседании.
7: 韩军啊，我觉得你谈的不像是列宁理论，倒像是科兹基理论，这跟陈先生的意见不一致啊。
8: 我跟仲甫在上海的时候啊，经常在一起讨论，所有的理论啊都是活的。哎，这句话我认同啊，对不对？
4: 啊，咱们能不能回到大会的议题上啊，各位？
9: 我看呀，我们再这么漫谈下去啊，作用也不大。是不是先明确一下讨论的主题啊？
4: 其实这一点啊，我早就已经强调过了。大会无非两个议题，一个是咱们党的纲领，还有一个就是劳动运动计划问题。
7: 两个议题都已经提出来了，可是汉俊就是想把方向往别的地方引呢。
8: 洪博，我可还有很多话没讲呢啊，要不然咱俩单独辩论辩论啊。
10: 你说，我倒是有一个办法。不如啊，我们把问题拉拉条子，
11: 整理好，然后再讨论，有的放矢嘛。这个办法好啊。
4: 好，那我宣布，明后两天休会，咱们把议案写出来。
12: 好。
13: 是是。您慢走，您慢走。是。
14: 走。开门。